лишь правду злом и сам услышал. Шеф изведать, что был озрабца, дальше стали порем мловить хтя.